0: Antenne 5. It just feels good.
1: Чеки зима та да помня. И после зова ровен. Штуки ти е кебе, кога

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй всегда.